0: Новоуральске 6 часов.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Аккредитационный центр Международного фестиваля молодежи начал работу в Екатеринбурге. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В Уральском центре развития дизайна стартовала выдача пропусков для участников и гостей форума, который пройдет с 11 по 17 сентября. Около 20 тысяч жителей Свердловской области будут задействованы в организации, обслуживании и проведении мероприятий. Кроме того, значительная часть мероприятий пройдет за пределами основной территории фестиваля и будет доступна жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Планируется, что с 11 по 17 сентября бесплатные представления смогут увидеть около 10 тысяч свердловских детей. В первую очередь билеты направят в муниципалитеты для многодетных семей и семьям участников специальной военной операции. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На аллее боевой славы приступили к укладке плитки. Строители из подрядной организации выполнили комплекс подготовительных работ. Демонтировали старое асфальтовое покрытие пешеходной зоны, уложили поливочный водопровод, протянули электрический кабель, сформировали фундаменты для перемещения существующих монументов. В районе пересечения улиц Победы и Комсомольской начали укладку тротуарной плитки. Рядом подготовлен фундамент для стелы памяти новоуральцам, погибшим на полях сражений специальной военной операции, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции провели проверки в организациях, осуществляющих перевозку детей в образовательные учреждения, а также в компаниях, занимающихся организованными перевозками несовершеннолетних. Инспекторы проверили техническое состояние транспортных средств на строгое соответствие требованиям безопасности, изучили всю необходимую документацию и проинформировали перевозчиков о важных изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с 1 сентября. 9 сентября на горнолыжном комплексе «Висячий камень» пройдет финальный этап Кубка города по бегу «Беги, Новоуральск». Третий этап – «Путь к вершине». Начало регистрации в 16:00. Старт забега в 17:45. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И, кстати, Россию и США разделяют всего 4 километра.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
1: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
2: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на Блокхаус. Высококачественная древесина, большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны. Категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел.
3: От зрителей не уйдешь.
4: Озорной румяный колобок ждет малышей и родителей на открытии 70-го творческого сезона в Театре кукол. 6 сентября в 11 и 13 часов. Билеты в кассе и на сайте театра. Без возрастных ограничений.
5: И, кстати, лимоны содержат больше сахара, чем клубника.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Аккредитационный центр Международного фестиваля молодежи начал работу в Екатеринбурге. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В Уральском центре развития дизайна стартовала выдача пропусков для участников и гостей форума, который пройдет с 11 по 17 сентября. Около 20 тысяч жителей Свердловской области будут задействованы в организации, обслуживании и проведении мероприятий. Кроме того, значительная часть мероприятий пройдет за пределами основной территории фестиваля и будет доступна жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Планируется, что с 11 по 17 сентября бесплатные представления смогут увидеть около 10 тысяч свердловских детей. В первую очередь билеты направят в муниципалитеты для многодетных семей и семьям участников специальной военной операции. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На аллее боевой славы приступили к укладке плитки. Строители из подрядной организации выполнили комплекс подготовительных работ. Демонтировали старое асфальтовое покрытие пешеходной зоны, уложили поливочный водопровод, протянули электрический кабель, сформировали фундаменты для перемещения существующих монументов. В районе пересечения улиц Победы и Комсомольской начали укладку тротуарной плитки. Рядом подготовлен фундамент для стелы памяти новоуральцам, погибшим на полях сражений специальной военной операции, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции провели проверки в организациях, осуществляющих перевозку детей в образовательные учреждения, а также в компаниях, занимающихся организованными перевозками несовершеннолетних. Инспекторы проверили техническое состояние транспортных средств на строгое соответствие требованиям безопасности, изучили всю необходимую документацию и проинформировали перевозчиков о важных изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с 1 сентября. 9 сентября на горнолыжном комплексе «Висячий камень» пройдет финальный этап Кубка города по бегу «Беги Новоуральск». Третий этап – «Путь к вершине». Начало регистрации в 16:00, старт забега в 17:45. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла, пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для людей.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
6: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
5: А качели? Чтобы качаться.
6: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
5: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
6: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
5: А замки есть? А то у меня теща.
6: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
7: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
8: И, кстати, мыслительные процессы сжигают калории.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу охранника водителя ведомственной охраны категория Б, С, Д, охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
4: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс Центральный.
1: И, кстати, лиз-томания – потребность слушать музыку все время.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Новоуральске 9 часов. Урановые новости. Расскажем, как там на УЭХК.
1: Привет, Новоуральск. Поговорим об Уральском электрохимическом.
2: Да неужели?
3: Да, про комбинат расскажем не хорошо, не плохо, как есть.
1: Сегодня с вами ведущий специалист Гринатова Игорь Шумилин.
3: И редактор группы по связям с общественностью Ольга Доровских.
1: Поехали. С Новоуральском лично познакомился заместитель генерального директора Росатома по работе с регионами.
4: Дело нужно.
3: Александр Горовой с рабочим визитом посетил производство УХК и значимые объекты Новоуральска.
1: Он пообщался с руководителями комбината и города, сотрудниками гимназии и медсанчасти.
3: Оценил благоустройство аллей молодежи и трудовой славы, строительство центрального стадиона и аллей боевой славы.
1: Итогами и впечатлениями о Новоуральске поделился руководитель Росатома.
5: Что впечатляет? В первую очередь тот уровень взаимодействия, который сегодня мы констатируем между комбинатом, другими предприятиями, ранее входящие в комбинат, но и сегодня находящиеся в контуре Росатома, с администрацией города, с депутатским корпусом, по приведению общественных пространств в тот порядок и в тот вид, который от нас требуют жители этого очень важного для страны города Новоуральска.
3: Работники УХК отметили 81-й день рождения Росатома ярким стрит-артом.
2: Поздравляю!
1: Вместе с детьми атомщики раскрасили часть городского забора от ЖД вокзала до водной станции.
3: На 14 бетонных пролетов с городской стороны добровольные художники нанесли фон небесных оттенков.
1: Совсем скоро на этом фоне появятся самые знаменитые достопримечательности Урала.
3: Вау-эффект на заборе ждем к дню работника атомной промышленности.
1: Больше информации об этом смотрите на странице УЭХК ВКонтакте.
3: День российского флага работники УХК встретили атомным велопробегом.
2: Красавчики!
1: 9 команд, а это 60 человек, на веломаршруте отгадывали музыкальные загадки и знаковые городские объекты.
3: Вместе с молодежкой УХК и студентами медколледжа участники велопробега сдавали атомный экзамен, проверяли память и концентрацию.
1: Впечатлениями делятся победители – семьи Зыкиных, Васильевых и Каменевых.
6: 25-й отдел позвал, я не мог отказать.
7: Погода понравилась, дождя не было, все вперед.
8: Коллеги впечатлили, эмоции.
9: Первый раз было участие в таком конкурсе, было необычно все. Мне понравились конкурсы, веселые, развлекательные. Очень объединяли команду нашу, мне понравилось. Буду участвовать еще.
10: Музыкальный раунд понравился. Где надо было угадывать достопримечательности города прикрытые.
11: Понравилось, весело.
3: Больше новостей на странице УХК ВКонтакте. А на сегодня пока все.
1: Ждите урановые новости. Расскажем не хорошо, не плохо, как есть.
0: Урановые новости. Расскажем, как там на УХК.

0: Реклама на N-Радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И кстати, у кузнечика отверстие для слуха расположено на задних лапках.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: life.
1: Реклама на N-Radio.
2: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
3: И, кстати, крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в 76 метров.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

N Radio 107,9 МГц.

0: Реклама на N-Радио.
1: Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
2: От зрителей не уйдешь.
3: Озорной румяный колобок ждет малышей и родителей на открытии 70-го творческого сезона в Театре кукол 6 сентября в 11 и 13 часов. Билеты в кассе и на сайте театра. Без возрастных ограничений.
4: И кстати, кошка за свою жизнь может иметь более 100 котят.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: right before you.
1: Реклама на N-Radio.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, запах человека, который только что съел банан, привлекает комаров.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
6: И, кстати, запах человека, который только что съел банан, привлекает комаров.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: Центральный проезд 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: И, кстати, Амазонка – самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Рио-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: И кстати, у человека почти в два раза меньше извилин в коре головного мозга, чем у дельфина.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
2: От зрителей не уйдешь.
3: Озорной румяный колобок ждет малышей и родителей на открытии 70-го творческого сезона в Театре кукол 6 сентября в 11 и 13 часов. Билеты в кассе и на сайте театра. Без возрастных ограничений.
4: И, кстати, больше всего произведений написал испанский драматург Лопе де Вега. Его перу принадлежит 1800 пьес.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 80 85. А

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, за полчаса тело выделяет достаточно тепла, чтобы вскипятить 2 литра воды.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, самое шумное существо в океане – это креветка.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
4: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
5: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на Блокхаус. Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП-1.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и вода.

0: Центральный проезд 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, «Алиса в стране чудес» была запрещена в Китае из-за наличия в книге говорящих зверей. А Винни-Пух был изначально запрещен в Америке, Турции и Великобритании. Здесь сыграла роль не только наличие говорящих зверюшек, но и тот факт, что малыш Пятачок вызывал негативную реакцию у мусульманской части читателей.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Аккредитационный центр Международного фестиваля молодежи начал работу в Екатеринбурге. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В Уральском центре развития дизайна стартовала выдача пропусков для участников и гостей форума, который пройдет с 11 по 17 сентября. Около 20 тысяч жителей Свердловской области будут задействованы в организации, обслуживании и проведении мероприятий. Кроме того, значительная часть мероприятий пройдет за пределами основной территории фестиваля и будет доступна жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Планируется, что с 11 по 17 сентября бесплатные представления смогут увидеть около 10 тысяч свердловских детей. В первую очередь билеты направят в муниципалитеты для многодетных семей и семьям участников специальной военной операции. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На аллее боевой славы приступили к укладке плитки. Строители из подрядной организации выполнили комплекс подготовительных работ. Демонтировали старое асфальтовое покрытие пешеходной зоны, уложили поливочный водопровод, протянули электрический кабель, сформировали фундаменты для перемещения существующих монументов. В районе пересечения улиц Победы и Комсомольской начали укладку тротуарной плитки. Рядом подготовлен фундамент для стелы памяти новоуральцам, погибшим на полях сражений специальной военной операции, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции провели проверки в организациях, осуществляющих перевозку детей в образовательные учреждения, а также в компаниях, занимающихся организованными перевозками несовершеннолетних. Инспекторы проверили техническое состояние транспортных средств на строгое соответствие требованиям безопасности, изучили всю необходимую документацию и проинформировали перевозчиков о важных изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с 1 сентября. 9 сентября на горнолыжном комплексе «Висячий камень» пройдет финальный этап Кубка города по бегу «Беги Новоуральск». Третий этап «Путь к вершине». Начало регистрации в 16:00. Старт забега в 17:45. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» — автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы в методом. Право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И, кстати, «Алиса в стране чудес» была запрещена в Китае из-за наличия в книге говорящих зверей. А «Винни-Пух» был изначально запрещен в Америке, Турции и Великобритании. Здесь сыграла роль не только наличие говорящих зверюшек, но и тот факт, что малыш Пятачок вызывал негативную реакцию у мусульманской части читателей.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
3: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
4: И, кстати, в нашем теле достаточно железа, чтобы сделать из него 10-сантиметровый гвоздь.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
1: От зрителей не уйдешь!
2: Озорной румяный колобок ждет малышей и родителей на открытии 70-го творческого сезона в Театре кукол 6 сентября в 11 и 13 часов. Билеты в кассе и на сайте театра. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, книги о Гарри Поттере – самые запрещаемые в Америке из-за пропаганды оккультизма, язычества и отрицания христианских ценностей.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Аккредитационный центр Международного фестиваля молодежи начал работу в Екатеринбурге. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В Уральском центре развития дизайна стартовала выдача пропусков для участников и гостей форума, который пройдет с 11 по 17 сентября. Около 20 тысяч жителей Свердловской области будут задействованы в организации, обслуживании и проведении мероприятий. Кроме того, значительная часть мероприятий пройдет за пределами основной территории фестиваля и будет доступна жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Планируется, что с 11 по 17 сентября бесплатные представления смогут увидеть около 10 тысяч свердловских детей. В первую очередь билеты направят в муниципалитеты для многодетных семей и семьям участников специальной военной операции. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На аллее боевой славы приступили к укладке плитки. Строители из подрядной организации выполнили комплекс подготовительных работ. Демонтировали старое асфальтовое покрытие пешеходной зоны, уложили поливочный водопровод, протянули электрический кабель, сформировали фундаменты для перемещения существующих монументов. В районе пересечения улиц Победы и Комсомольской начали укладку тротуарной плитки. Рядом подготовлен фундамент для стелы памяти новоуральцам, погибшим на полях сражений специальной военной операции, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции провели проверки в организациях, осуществляющих перевозку детей в образовательные учреждения, а также в компаниях, занимающихся организованными перевозками несовершеннолетних. Инспекторы проверили техническое состояние транспортных средств на строгое соответствие требованиям безопасности, изучили всю необходимую документацию и проинформировали перевозчиков о важных изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с 1 сентября. 9 сентября на горнолыжном комплексе «Висячий камень» пройдет финальный этап Кубка города по бегу «Беги, Новоуральск». Третий этап «Путь к вершине». Начало регистрации в 16:00. Старт забега в 17:45. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Софьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Софьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Софьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Софьян – это доверие, мода, комфорт. Софьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Софьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, два самых высоких показателя IQ, когда-либо зафиксированных на Земле, принадлежат женщинам.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Тёть Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной 5.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, в нашем теле достаточно железа, чтобы сделать из него 10-сантиметровый гвоздь.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 15 часов.
1: Урановые новости. Расскажем, как там на УЭХК.
2: Привет, Новоуральск. Поговорим об Уральском электрохимическом.
3: Да неужели?
4: Да, про комбинат расскажем не хорошо, не плохо, как есть.
2: Сегодня с вами ведущий специалист Гринатова Игорь Шумилин.
4: И редактор группы по связям с общественностью Ольга Доровских.
2: Поехали. С Новоуральском лично познакомился заместитель генерального директора Росатома по работе с регионами.
5: Дело нужно.
4: Александр Горовой с рабочим визитом посетил производство УОХК и значимые объекты Новоуральска.
2: Он пообщался с руководителями комбината и города, сотрудниками гимназии и медсанчасти.
4: Оценил благоустройство аллей молодежи и трудовой славы, строительство центрального стадиона и аллей боевой славы.
2: Итогами и впечатлениями о Новоуральске поделился руководитель Росатома.
6: Что впечатляет? В первую очередь тот уровень взаимодействия, который сегодня мы констатируем между комбинатом, другими предприятиями, ранее входящие в комбинат, но и сегодня находящиеся в контуре Росатома, с администрацией города, с депутатским корпусом, по приведению общественных пространств в тот порядок и в тот вид, который от нас требуют жители этого очень важного для страны города Новоуральска.
4: Работники УХК отметили 81-й день рождения Росатома ярким стрит-артом.
3: Поздравляю!
2: Вместе с детьми атомщики раскрасили часть городского забора от ЖД вокзала до водной станции.
4: На 14 бетонных пролетов с городской стороны добровольные художники нанесли фон небесных оттенков.
2: Совсем скоро на этом фоне появятся самые знаменитые достопримечательности Урала.
4: Вау-эффект на заборе ждем к дню работника атомной промышленности.
2: Больше информации об этом смотрите на странице УЭХК ВКонтакте.
4: День российского флага работники УХК встретили атомным велопробегом.
3: Красавчики!
2: 9 команд, а это 60 человек, на веломаршруте отгадывали музыкальные загадки и знаковые городские объекты.
4: Вместе с молодежкой УХК и студентами медколледжа участники велопробега сдавали атомный экзамен, проверяли память и концентрацию.
2: Впечатлениями делятся победители. Семьи Зыкиных, Васильевых и Каменевых.
7: 25-й отдел позвал, я не мог отказать.
8: Погода понравилась, дождя не было, все вперед.
9: Коллеги впечатлили, эмоции.
10: Первый раз было участие в таком конкурсе, было необычно. Все, мне понравились конкурсы, веселые, развлекательные. Очень объединяли команду нашу, мне понравилось. Буду участвовать еще.
11: Музыкальный раунд понравился. Где надо было угадывать достопримечательности города прикрытые.
12: Понравилось, весело.
4: Больше новостей на странице УХК ВКонтакте. А на сегодня пока все.
2: Ждите урановые новости. Расскажем не хорошо, не плохо, как есть.
1: Урановые новости. Расскажем, как там на УХК.

0: Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
1: От зрителей не уйдешь.
2: Озорной румяный колобок ждет малышей и родителей на открытии 70-го творческого сезона в Театре кукол 6 сентября в 11:13 часов. Билеты в кассе и на сайте театра. Без возрастных ограничений.
3: И кстати, каждую секунду на Земле сверкает свыше 200 молний.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, продолжительность жизни стрекозы 24 часа.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
6: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
5: А качели? Чтобы качаться.
6: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
5: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
6: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
5: А замки есть? А то у меня теща.
6: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
7: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
8: И, кстати, одна сигарета отнимает 5 минут жизни.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, из одного только дерева можно изготовить более 160 тысяч карандашей.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Аккредитационный центр Международного фестиваля молодежи начал работу в Екатеринбурге. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В Уральском центре развития дизайна стартовала выдача пропусков для участников и гостей форума, который пройдет с 11 по 17 сентября. Около 20 тысяч жителей Свердловской области будут задействованы в организации, обслуживании и проведении мероприятий. Кроме того, значительная часть мероприятий пройдет за пределами основной территории фестиваля и будет доступна жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Планируется, что с 11 по 17 сентября бесплатные представления смогут увидеть около 10 тысяч свердловских детей. В первую очередь билеты направят в муниципалитеты для многодетных семей и семьям участников специальной военной операции. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На аллее боевой славы приступили к укладке плитки. Строители из подрядной организации выполнили комплекс подготовительных работ. Демонтировали старое асфальтовое покрытие пешеходной зоны, уложили поливочный водопровод, протянули электрический кабель, сформировали фундаменты для перемещения существующих монументов. В районе пересечения улиц Победы и Комсомольской начали укладку тротуарной плитки. Рядом подготовлен фундамент для стелы памяти новоуральцам, погибшим на полях сражений специальной военной операции, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции провели проверки в организациях, осуществляющих перевозку детей в образовательные учреждения, а также в компаниях, занимающихся организованными перевозками несовершеннолетних. Инспекторы проверили техническое состояние транспортных средств на строгое соответствие требованиям безопасности, изучили всю необходимую документацию и проинформировали перевозчиков о важных изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с 1 сентября. 9 сентября на горнолыжном комплексе «Висячий камень» пройдет финальный этап Кубка города по бегу «Беги Новоуральск». Третий этап – «Путь к вершине». Начало регистрации в 16:00, старт забега в 17:45. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла, пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: рядом. Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске. Идеальное решение. Помещение для любых мероприятий. Мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
7: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
6: А качели, чтобы качаться?
7: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
6: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
7: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, скидки, фурнитура.
6: А замки есть? А то у меня теща.
7: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
8: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
9: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране» – гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
1: От зрителей не уйдешь.
2: Озорной румяный колобок ждет малышей и родителей на открытии 70-го творческого сезона в Театре кукол 6 сентября в 11:13. Билеты в кассе и на сайте театра. Без возрастных ограничений.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, длина самого большого бассейна – 1 километр.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Рай».

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Аккредитационный центр Международного фестиваля молодежи начал работу в Екатеринбурге. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В Уральском центре развития дизайна стартовала выдача пропусков для участников и гостей форума, который пройдет с 11 по 17 сентября. Около 20 тысяч жителей Свердловской области будут задействованы в организации, обслуживании и проведении мероприятий. Кроме того, значительная часть мероприятий пройдет за пределами основной территории фестиваля и будет доступна жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Планируется, что с 11 по 17 сентября бесплатные представления смогут увидеть около 10 тысяч свердловских детей. В первую очередь билеты направят в муниципалитеты для многодетных семей и семьям участников специальной военной операции. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На аллее боевой славы приступили к укладке плитки. Строители из подрядной организации выполнили комплекс подготовительных работ. Демонтировали старое асфальтовое покрытие пешеходной зоны, уложили поливочный водопровод, протянули электрический кабель, сформировали фундаменты для перемещения существующих монументов. В районе пересечения улиц Победы и Комсомольской начали укладку тротуарной плитки. Рядом подготовлен фундамент для стелы памяти новоуральцам, погибшим на полях сражений специальной военной операции, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции провели проверки в организациях, осуществляющих перевозку детей в образовательные учреждения, а также в компаниях, занимающихся организованными перевозками несовершеннолетних. Инспекторы проверили техническое состояние транспортных средств на строгое соответствие требованиям безопасности, изучили всю необходимую документацию и проинформировали перевозчиков о важных изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с 1 сентября. 9 сентября на горнолыжном комплексе «Висячий камень» пройдет финальный этап Кубка города по бегу «Беги Новоуральск». Третий этап «Путь к вершине». Начало регистрации в 16:00. Старт забега в 17:45. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Идет бычок, качается. Вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается.
3: Пап, ну это уж сказки. Как это доска кончается?
4: Рыночный комплекс «Кедр». Новое поступление погонажных изделий. Евровагонка, имитация бруса, доска пола и многое другое. Принимаем заказы на блокхаус. Высококачественная древесина. Большой выбор фактур. «Кедр». Свой в доску. Щеканова, 47. Под мостом у КПП-1.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, свет от солнца до земли проходит примерно за 8 минут.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8 950 631 9919. Советская 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
6: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
5: А качели, чтобы качаться?
6: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
5: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
6: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
5: А замки есть? А то у меня теща.
6: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
7: И, кстати, у морских коньков о потомстве заботится самец. А самка сразу же после откладывания икры спаривается с другим самцом.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Дам. Пу-пу-пи-дуп.
1: Реклама на N-Radio.
2: Сафьян – это качественная мужская и женская обувь по доступной цене. Сафьян – это стильные аксессуары по погоде и по настроению. Сафьян – это проверенные временем бренды отечественных и зарубежных производителей. Сафьян – это доверие, мода, комфорт. Сафьян – это ваш выбор уже более 20 лет. Он такой один. Сафьян на Льва Толстого, 14. Потому что обувь имеет значение.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы в методом. Право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: Центральный проезд 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, библиотека Гарвардского университета хранит 4 юридические книги, написанные на человеческой коже.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Аккредитационный центр Международного фестиваля молодежи начал работу в Екатеринбурге. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. В Уральском центре развития дизайна стартовала выдача пропусков для участников и гостей форума, который пройдет с 11 по 17 сентября. Около 20 тысяч жителей Свердловской области будут задействованы в организации, обслуживании и проведении мероприятий. Кроме того, значительная часть мероприятий пройдет за пределами основной территории фестиваля и будет доступна жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Планируется, что с 11 по 17 сентября бесплатные представления смогут увидеть около 10 тысяч свердловских детей. В первую очередь билеты направят в муниципалитеты для многодетных семей и семьям участников специальной военной операции. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. На аллее боевой славы приступили к укладке плитки. Строители из подрядной организации выполнили комплекс подготовительных работ. Демонтировали старое асфальтовое покрытие пешеходной зоны, уложили поливочный водопровод, протянули электрический кабель, сформировали фундаменты для перемещения существующих монументов. В районе пересечения улиц Победы и Комсомольской начали укладку тротуарной плитки. Рядом подготовлен фундамент для стелы памяти новоуральцам, погибшим на полях сражений специальной военной операции, рассказал мэр Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте. Сотрудники госавтоинспекции провели проверки в организациях, осуществляющих перевозку детей в образовательные учреждения, а также в компаниях, занимающихся организованными перевозками несовершеннолетних. Инспекторы проверили техническое состояние транспортных средств на строгое соответствие требованиям безопасности, изучили всю необходимую документацию и проинформировали перевозчиков о важных изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с 1 сентября. 9 сентября на горнолыжном комплексе «Висячий камень» пройдет финальный этап Кубка города по бегу «Беги, Новоуральск». Третий этап – «Путь к вершине». Начало регистрации в 16:00. Старт забега в 17:45. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 4 сентября ночью ожидается до плюс 13 градусов. Днем до 20 градусов тепла. Пасмурно, без осадков. Ветер с порывами до 13 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
3: И, кстати, если долго держать золотую рыбку без света, со временем она побелеет.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Рай».

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: И, кстати, у гипопотамов розовое молоко.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.
3: От зрителей не уйдешь.
4: Озорной румяный колобок ждет малышей и родителей на открытии 70-го творческого сезона в Театре кукол. 6 сентября в 11 и 13 часов. Билеты в кассе и на сайте театра. Без возрастных ограничений.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, фламинго живут удивительно долгую жизнь – до 80 лет.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: В Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Радио для тех, кто любит настоящую музыку.

В Новоуральске 2 часа.